0: может, я ошибаюсь. Отдохи
1: хомар шемешала. Ара.
0: Что им надо?
1: Рамундат.
0: Такое именно.
1: Айсундат.